0: Sonido Retro, invierno 2026.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».